Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРА.РУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРА.РУ. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская 42,2 километра. Первые участники вышли на трассу уже в 7 утра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, дом Севастьянова, храм на Крови и исторический сквер. Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 107 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня в понедельник, 10 августа, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».
8: 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 7 часов 13 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Начинаем новую рабочую неделю весело и музыкально на «Радио Лето». Меня зовут Романа, и это утро проведем в хорошей компании. Будем поднимать друг другу настроение. Через несколько минут послушаем гороскоп на сегодня, но мне остается пожелать вам хорошего понедельника.
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 10 августа. Овны. Начало недели будет бодрым. Мелкие препятствия не должны вас пугать на пути к цели. Тельцы. Неделя приятных дел и благородных поступков. Получайте удовольствие от помощи другим. Близнецы. Вы найдете новую мотивацию в, казалось бы, привычных задачах. Раки. Романтическое настроение будет основным источником энергии сегодня. Львы. Легким путем желаемого добиться не получится, но тем ценнее будет результат. Не сдавайтесь. Девы. Разбор старых документов займет время, но зато приведет к неожиданным и важным находкам. Весы. Не усложняйте. Простые действия быстрее приведут к результату. Скорпионы. Неделя прогресса. Не без удачи, но в делах удастся серьезно продвинуться. Стрельцы. Работа пойдет с удовольствием. Закрепите успех на волне энтузиазма. Козероги. Сегодня выберите роль наблюдателя и пока не делайте выводов. Собирайте и анализируйте информацию. Водолеи. Сегодня будет много встреч, в том числе незапланированных. Хорошая подготовка и позитивный настрой позволят добиться в переговорах желаемых условий. Рыбы. При должном усилии победы придут очень скоро. Просто не останавливайтесь на достигнутом. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 10 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

Смарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать новую рабочую неделю. Сегодня уже 10 августа, понедельник. Хочется, чтобы этот день, да и вся эта неделя принесла вам много удачи. И я не просто так это говорю. Оказывается, удачу можно натренировать. Как это сделать, более подробно расскажу через несколько минут на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

7:40 в Екатеринбурге. Доброе-доброе утро всем. Меня зовут Романа. Вместе встречаем новый день. Как обычно, желаю всем яркой и удачной недели. Удачу, как казалось, можно натренировать. Японские нейробиологи рассказали, как увеличить свои шансы на везение. Ученые полагают, что удача зависит не только от случайности, но и от наших привычек. То есть везение можно превратить в навык и развивать его. Вот что для этого нужно. Первое. Переключаем фокус внимания с тревожности на возможности. В сложной ситуации задайте себе вопрос, что полезного можно из нее извлечь. Благодаря этому можно заметить идеи, детали, перспективы, которые раньше не получали должного внимания. Второе. Тренируем оптимизм. После неудачи стараемся проанализировать, насколько оправданы негативные мысли, и найти альтернативное объяснение случившемуся. Оценим

0: возможности. Вот такие правила, чтобы прокачать удачу. Думаю, надо проверить. Начнем прямо сегодня. Всем хорошего понедельника и удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Доброе утро. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Их отправили под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21 и 1 десятая километра. И марафонская 42,2 километра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, Дом Севастьянова, Храм на Крови и исторический сквер. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Доллар 82,17, евро 94,84.
0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Уникум на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Уникум на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в понедельник, 10 августа, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 8:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа, я рада вас приветствовать. Сегодня понедельник, 10 августа. Встречаем эту летнюю солнечную неделю в компании нашей любимой музыки. Чтобы ваше настроение поднималось и понедельник встречался намного легче и приятней, уже в этом часе разыграем подарок. В игре «Не шведский стол» ближе к концу часа кто-то из вас сможет получить пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 10 августа. Всем желаю прекрасного настроения и легкого пробуждения сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 8 августа, праздновался Международный день кошек. Поздравляем всех владельцев пушистых. Надеюсь, порадовали своих питомцев вкусняшками или игрушками. Профессиональный праздник был у физкультурников, а еще отмечался День офтальмологии и День альпинизма. Так что представителей еще двух профессий можно поздравить. На воскресенье пришелся День книголюбов. Выходной можно было посвятить время чтению. Ну и, конечно, не можем обойти вниманием День строителя. 70 лет уже этот почетный праздник отмечается. Шлем поздравления всем, кто занимается строительством и работает в этой сфере. Сегодня, 10 августа, день попутного ветра. Праздник, скорее всего, придумали моряки, а профессиональное пожелание превратилось во всеобщее доброе напутствие. Особенно оно актуально в начале рабочей недели, так что смело беремся за дела и мчим к успеху на всех парусах. Харизматичные люди точно так и поступают. Сегодня, кстати, их праздник, так и называется «День харизматичных личностей». Самое время включить уверенность и обаяние на полную и организовать вокруг себя торжество по этому случаю. Коллеги будут рады такому проявлению вашей харизматичности. Получайте заслуженные комплименты. Еще сегодня день заботливого мужа. Вообще, конечно, такой день должен быть всегда. Забота ведь понятие постоянное, не разовое. Но почему бы не использовать лишний повод, чтобы порадовать вниманием своих любимых? Ну а если вы узнали о празднике от жены, скажите, что приготовили сюрприз, просто он еще впереди. Хотя мужчины ведь тоже меня сейчас слышат. Так что, мужчины, предупреждаю, срочно придумывайте подарки, если еще не успели. И отмечайте праздник со своими половинками. Дружно и счастливо. Вот такая праздничная картина. Ну а заботливая Катя Савельева порадует нас новым словом дня через несколько минут. Послушаем ее фирменную рубрику и обогатим свой словарный запас. Все
1: включено, шоу. Радио Лето. Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю порой незнакомые, но любопытные слова. И сегодня мы разберем неодушевленное существительное мужского рода – эйдетизм. И это феноменальная зрительная память. То есть, если вам повезло сдавать экзамены и писать контрольные после того, как вы буквально мельком взглянули на страницу сложного учебника, закрыли глаза, и весь текст и формулы остались перед вами как живые на ладони, значит, вы обладаете этой суперспособностью. Или обладали, потому что с возрастом она немножечко, знаете ли, меняется, потому что мозг взрослеет, включает режим жесткой экономии и стирает эту магию, заменяя ее скучными фактами. Школьникам повезло куда больше, чем студентам на сессии. Интересно, что большинство из нас рождаются с этим даром эйдетизма. Дети видят мир невероятно четко, но когда мы вырастаем, мозг включает режим, как я уже сказала, экономии, и все немножечко меняется. А если вы хотите проверить себя прямо сейчас, есть ли у вас этот эйдетизм, посмотрите на руку соседа, закройте глаза. Видите ли вы каждую вот эту родинку, линию на руке? Поздравляю, вы эйдетик. Ну или просто у вас отличное воображение. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: забрать себе такой замечательный подарок, необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте верно на вопрос и получайте пригласительные на смотровую площадку Высоцкий и в музей Высоцкого. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем подарки от «Радио Лето». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Алена.
0: Алена, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Расскажите, пожалуйста, как выходные у вас прошли?
1: Очень активно прошли выходные, гуляли много, погода была прекрасная, друзья встречались.
0: Это замечательно просто, значит, вы прям во всеоружии вступаете в понедельник, полны сил, правильно?
1: Это точно.
0: Это точно. Ну, чтобы вам настроение поднять еще больше, сейчас вы можете получить подарок от «Радио Лето». Готовы участвовать?
1: Готова.
0: Вам нужно угадать, что из перечисленного сорт дыни. Золушка, Мальвина или Лиса Патрикеевна?
1: Золушка, Мальвина либо Лиса Патрикеевна.
0: Задумалась у нас Алена. Ну, давайте размышлять. Может быть, что-то сразу отсечем?
1: Ну, наверное, Лиса Патрикеевна.
0: Ее отсекаем. Остается у нас Золушка и Мальвина. Но тут либо угадывать, либо, может, ассоциации какие-то у вас вылезут.
1: Ну, Золушка, наверное, какая-то ярко-желтая.
0: Подходит для дыни.
1: Подходит для дыни Золушка.
0: Совершенно верно. Можно смелее отвечать. Действительно, это название сорта дыни.
1: Я думаю, это должно
0: стать поводом для того, чтобы попробовать этот сорт. Алена, я вас поздравляю. Вы получаете пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку Высоцкого.
1: Это потрясающе. Я очень рада.
0: Можете передать приветы.
1: Я передаю привет своей семье, мужу Леониду, дочке Олесеньке и всем своим коллегам.
0: Всем большой привет от Алены. Мы вас поздравляем еще раз с победой. Ну а для остальных напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра. У вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Серьезная авария произошла на машинной Фурманова в Екатеринбурге накануне вечером. По словам очевидцев, водитель БМВ пытался дрифтовать при выезде с машины, однако не справился с управлением и врезался в Митсубиши, заскочив ему на крышу. Также по касательной задело попутную белую БМВ. Люди руками скинули машину на бок, чтобы спасти водителя. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров БМВ. Дети 2018 и 23-го годов рождения с травмами были доставлены в 9-ю детскую больницу, сообщили в облгаи. В аварии также пострадал водитель Митсубиши. Он чудом выжил, по словам свидетелей, был в сознании, пишет Я-1. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал порталу Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. По словам директора, для предотвращения подобных ЧП необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Футбольный клуб «Урал» в субботу одержал победу над Уфой в матче 5-го тура первой лиги. Игра на Екатеринбург-арене завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбуржцев. Сейчас ФК «Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом – команда «Нижний Новгород», набравшая 15 очков в 5 матчах. Следующую игру «Урал» проведет на выезде. Вечером 14 августа екатеринбуржцы встречаются с волгоградским «Ротором». Напомню, «Урал» борется за возвращение в российскую премьер-лигу. Такую задачу уже второй сезон подряд ставят перед командой. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня в понедельник, 10 августа, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
9: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На космонавтов 8.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.
2: Все включено, шоу «Радио Лето».
3: Доброе утро, Екатеринбург! Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать новую рабочую неделю. Сегодня уже понедельник, 10 августа. Всем желаю, чтобы начало рабочей недели плавно вас вкатило в рабочие задачи и процессы. Ну и, конечно, чтобы оставалось время для приятных занятий, например, посиделок с друзьями или провести романтический вечер с близкими, а также для прослушивания любимой музыки. Но для этого у вас всегда есть «Радио Лето». Оставайтесь на 98.9 FM.
2: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 10 августа. Овны. Начало недели будет бодрым. Мелкие препятствия не должны вас пугать на пути к цели. Тельцы. Неделя приятных дел и благородных поступков. Получайте удовольствие от помощи другим. Близнецы. Вы найдете новую мотивацию в, казалось бы, привычных задачах. Раки. Романтическое настроение будет основным источником энергии сегодня. Львы. Легким путем желаемого добиться не получится, но тем ценнее будет результат. Не сдавайтесь. Девы. Разбор старых документов займет время, но зато приведет к неожиданным и важным находкам. Весы. Не усложняйте. Простые действия быстрее приведут к результату. Скорпионы. Неделя прогресса. Не без удачи, но в делах удастся серьезно продвинуться. Стрельцы. Работа пойдет с удовольствием. Закрепите успех на волне энтузиазма. Козероги. Сегодня выберите роль наблюдателя и пока не делайте выводов. Собирайте и анализируйте информацию. Водолеи. Сегодня будет много встреч, в том числе незапланированных. Хорошая подготовка и позитивный настрой позволят добиться в переговорах желаемых условий. Рыбы. При должном усилии победы придут очень скоро. Просто не останавливайтесь на достигнутом. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 10 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. /2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была насыщеннее и интереснее. Бывало ли так, вы сыты, но рука сама тянется к шоколадке после тяжелого разговора? Это называется эмоциональный голод. И сегодня мы разберем три его главных отличия от физического, и вполне возможно, они спасут вашу талию, а заодно и ваши нервы. Первое – это скорость. Физический голод нарастает постепенно, как урчание в животе. А вот эмоциональный вспыхивает мгновенно, требуя еды прямо здесь и прямо сейчас. Второе – это избирательность. Когда вы голодны физически, вы согласитесь на обычный суп или яблоко, например. А вот эмоциональный голод – капризен. Ему нужен конкретный продукт. Я хочу пиццу, или торт, или чипсы, или шоколадные конфеты. Желудок вроде молчит, но мозг требует дофамина. И очень важно, настоящая еда приносит сытость и прилив сил, когда вы чувствуете реальный физический голод для вашего организма. А вот заедание эмоций всегда заканчивается чувством вины, тяжестью, а того хуже и самобичеванием. Поэтому в следующий раз, открывая холодильник, сделайте паузу на одну минуту и спросите себя, я действительно хочу есть или мне просто скучно, грустно или одиноко? Вы можете управлять аппетитом. Не позволяйте ему управлять вами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. С вами Романа. Продолжаем бодро вкатываться в рабочую неделю. Сегодня, как говорила, отмечается День харизматичных людей. Вот вам небольшой совет. Не факт, что он сделает вас харизматичными, но уверенность повысит точно. А еще может повысить настроение. Все дело в прямой осанке. Она и настроение, оказывается, улучшает и делает нас увереннее в себе. По крайней мере, так считают канадские ученые. На такие выводы их натолкнул эксперимент, в котором поучаствовало 200 взрослых добровольцев. Все участники решали тесты и играли в игры на планшетах. Но часть людей посадили за низкие столы, поэтому они сутулились, а другие постоянно держали спину прямо. Те, кто сохраняли осанку, чаще шли на риск ради получения больших наград. Также они испытывали больше положительных эмоций и гордились собой. Чем не повод приосаниться и избавиться от привычки горбиться и сутулиться? Желаю отличного настроения и уверенного решения всех вопросов.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Доброе утро. Серьезная авария произошла на машинной Фурманова в Екатеринбурге накануне вечером. По словам очевидцев, водитель БМВ пытался дрифтовать при выезде с машины, однако не справился с управлением и врезался в Митсубиши, заскочив ему на крышу. Также по касательной задело попутную белую БМВ. Люди руками скинули машину на бок, чтобы спасти водителя. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров БМВ. Дети 2018 и 23 годов рождения с травмами были доставлены в 9-ю детскую больницу, сообщили в облгаи. В аварии также пострадал водитель Митсубиши. Он чудом выжил, по словам свидетелей, был в сознании, пишет Я1. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал портал УРА.РУ директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. По словам директора, для предотвращения подобных ЧП необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Футбольный клуб «Урал» в субботу одержал победу над Уфой в матче 5-го тура первой лиги. Игра на Екатеринбург-арене завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбуржцев. Сейчас ФК «Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом – команда «Нижний Новгород», набравшая 15 очков в 5 матчах. Следующую игру «Урал» проведет на выезде. Вечером 14 августа екатеринбуржцы встречаются с волгоградским «Ротором». Напомню, «Урал» борется за возвращение в российскую премьер-лигу. Такую задачу уже второй сезон подряд ставят перед командой. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в понедельник, 10 августа, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

0: вспомнились времена «Фабрики звезд», немного поностальгировали в компании Никиты Малинина. «Вспышка в ночи» прозвучала сейчас на радио «Лето». Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Я рада вас приветствовать. Вы сделали правильный выбор, что включили 98.9 FM. Здесь всегда тепло, отличное настроение и самые жаркие хиты. Сегодня понедельник, и мне хочется пожелать легкого вкатывания в рабочие процессы, чтобы адаптация после выходных прошла как можно мягче. Всем хорошего настроения и продуктивности.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. Хочется немного вернуться во вчерашний день. 9 августа отмечали День воздушного поцелуя. Это самый универсальный жест симпатии, который может быть и дружеским, и трогательным, и нежным, и даже романтичным. Поэтому он и удостоился отдельного праздника. О версии истории происхождения этого жеста и как он развивался расскажу через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о воздушных поцелуях. Есть версия, что первые воздушные поцелуи появились в Древнем Риме. Из-за огромных размеров статуй богов простые люди не могли их поцеловать, поэтому стали посылать поцелуи по воздуху, прикладывая губы к ладони. Позже этим жестом стали выражать почтение и императорам. В 20 веке в западной культуре воздушный поцелуй стал знаком легкой ненавязчивой симпатии. Его часто использовали знаменитости как приветствие поклонников без физического контакта. Особую популярность они получили при появлении и распространении телевидения. Психологи подчеркивают, что эффективность и приемлемость воздушного поцелуя во многом зависят от ситуации. Этот жест может быть неуместен в следующих случаях. В общественном месте, если рядом находятся другие люди, которые могут смутиться или воспринять жест как слишком интимный. На официальных или деловых мероприятиях, где контекст не располагает к романтическим проявлениям. Ну или в присутствии большого количества детей, если жест носит явно романтический характер. День воздушных поцелуев, который был вчера, 9 августа, наверняка не случайно приходится на август, потому что очень много свадеб, отпусков, путешествий, новых знакомств и романтических встреч. Поэтому всех поздравляю еще раз с этим событием. Сегодня мы немного больше узнали об истории происхождения воздушных поцелуев. Несмотря на то, что праздник был вчера, сегодня можно продолжить радовать близких и любимых людей этим незатейливым, но при этом приятным жестом. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже завтра с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Вот так весело и музыкально мы провели утро понедельника. Меня зовут Романа, всем спасибо за компанию сегодня и желаю, чтобы рабочая неделя началась приятно и легко. Далее компанию сегодня вам составит Катя Савельева, ну а я прощаюсь до завтра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Центробанк пока не видит оснований для нового снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. Ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Но неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию, поясняют в регуляторе. На предыдущем заседании 24 июля Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать им испытательный срок. Об этом сообщили РИА Новости в Общественной палате. Там отметили, что если работодатель установит испытательный срок россиянам этой категории, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Новая мера поспособствует снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного декретного отпуска. До конца августа такой запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Астрономы советуют наблюдать явление только при использовании фильтров. Агентство РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут районы Мурманска, Петербурга, Пскова, Петрозаводска и других северных городов. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Суперхит. Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа.
1: Подробнее на solaris-ykb.ru.

0: кто слушает Радио Лето, снова доброе утро. С нами только что был Артур Пирожков, а дальше еще больше ярких любимых наших хитов. И сегодня в рубрике «Слово дня» разберем суперспособность, которая покруче будет, мне кажется, местами, чем харизма самого Адриана Челентано. Меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы с вами вместе сегодня проводим этот понедельник и слушаем самые яркие и любимые наши хиты. От Сергея Лазарева и Полины Гагариной, от группы «Иванушки Интернешнл» и от «Иракли». Между прочим, тоже скоро он с нами на 98.9 FM и на сайте radioleto.fm.ru. Выбирайте нашу музыку, оставайтесь с нами. Легкого понедельника.
1: Радио Лето. Реклама.

0: нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной, 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю порой незнакомые, но любопытные слова. И сегодня мы разберем неодушевленное существительное мужского рода «эйдитизм». И это феноменальная зрительная память. То есть, если вам повезло сдавать экзамены и писать контрольные после того, как вы буквально мельком взглянули на страницу сложного учебника, закрыли глаза, и весь текст и формулы остались перед вами, как живые, на ладони, значит, вы обладаете этой суперспособностью. Или обладали, потому что с возрастом она немножечко, знаете ли, меняется, потому что мозг взрослеет, включает режим жесткой экономии и стирает эту магию, заменяя ее скучными фактами. Школьникам повезло куда больше, чем студентам на сессии. Интересно, что большинство из нас рождаются с этим даром эйдитизма. Дети видят мир невероятно четко, но когда мы вырастаем, мозг включает режим, как я уже сказала, экономии, и все немножечко меняется. А если вы хотите проверить себя прямо сейчас, есть ли у вас этот эйдитизм, посмотрите на руку соседа, закройте глаза. Видите ли вы каждую вот эту родинку, линию на руке? Поздравляю, вы эйдетик. Ну или просто у вас отличное воображение. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Мне кажется, каждая женщина мечтает быть той самой единственной и неповторимой, о которой только что пели парни из группы «Градусы». Кстати, автор этого трека Роман Пашков традиционно свои песни посвящает личным переживаниям. Судя по всему, кого-то он все-таки в этой жизни упустил. Но надеюсь, что свое истинное счастье не проспало. Это была группа «Градусы», песня «Она». Дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: одну машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили региональные власти. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Гражданам важно сохранять спокойствие и бдительность. Обо всех подозрительных объектах сообщать по номеру 112. В Екатеринбурге 13-летний подросток упал с самоката и попал в больницу. Инцидент произошел 9 августа на улице Черемуховой у дома номер 25А. Школьник ехал на электросамокате по краю проезжей части, не справился с управлением и упал. Никакой экипировки на нем не было, его с различными травмами забрали медики, рассказали в госавтоинспекции. Происшествия с электросамокатами фиксируются в Екатеринбурге регулярно. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Европейская федерация плавания готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований. Об этом заявил глава организации Антонио Силва, которого цитирует агентство ТАСС. По словам Силвы, спортсмены не должны никоим образом быть наказанными за участие их стран в конфликтах, отметил Силва. Он также добавил, что у России есть право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. В ближайшее время федерация займется переговорами со всеми заинтересованными сторонами, включая Федерацию водных видов спорта России и администрацию Татарстана, где планируется провести турнир. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем от 20 до 22 со знаком «плюс».
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: И время-то как летит, друзья, на часах уже за полдень. Ловите по этому поводу заряд бодрости на вторую половину дня. И пусть этот понедельник принесет вам только приятные сюрпризы, продуктивной вам работы и отличного настроения. А через 10 минут я расскажу в рубрике «Вкус жизни», безусловно, только для вас, чем отличается эмоциональный голод от физического. Вполне возможно, вы немного удивитесь. Накануне слушаем с вами по-прежнему самые яркие и любимые наши хиты везде, где выбираете вы нас, и через интернет на радио letofm.ru. Сергей Лазарев, а еще Мот и Бьянка и Юля Зиверт ждут вас дальше.
1: Радио Лето. Реклама.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была насыщеннее и интереснее. Бывало ли так, вы сыты, но рука сама тянется к шоколадке после тяжелого разговора? Это называется эмоциональный голод. И сегодня мы разберем три его главных отличия от физического, и вполне возможно, они спасут вашу талию, а заодно и ваши нервы. Первое – это скорость. Физический голод нарастает постепенно, как урчание в животе. А вот эмоциональный вспыхивает мгновенно, требуя еды прямо здесь и прямо сейчас. Второе – это избирательность. Когда вы голодны физически, вы согласитесь на обычный суп или яблоко, например. А вот эмоциональный голод – капризен. Ему нужен конкретный продукт. Я хочу пиццу, или торт, или чипсы, или шоколадные конфеты. Желудок вроде молчит, но мозг требует дофамина. И очень важно, настоящая еда приносит сытость и прилив сил, когда вы чувствуете реальный физический голод для вашего организма. А вот заедание эмоций всегда заканчивается чувством вины, тяжестью, а того хуже и самобичеванием. Поэтому в следующий раз, открывая холодильник, сделайте паузу на одну минуту и спросите себя, я действительно хочу есть или мне просто скучно, грустно или одиноко? Вы можете управлять аппетитом. Не позволяйте ему управлять вами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

была группа «Бис» на радио «Лето» и песня, которую подпевали едва ли не все девчонки нашей страны в далеком 2009 году. А у нас с вами время близится к обеду, поэтому хватайте свои бутерброды, наливайте себе любимый напиток, чай или кофе, а может быть просто чистую воду, и заряжайтесь на то самое время полное свободы. А заряжаем мы для вас Юлианну Караулову, Авраама Руссо и Юлию Савичеву. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры прямо по курсу.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили региональные власти. Ответ-службы и ведомства принимают все необходимые меры. Гражданам важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах граждан просят сообщать по единому номеру 112. На севере Свердловской области 6 августа произошло землетрясение магнитудой 3,8. Данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Колебания земной коры произошли между поселками Калач, Болотовское и Санкино в Алапаевском районе. До Алапаевска это примерно в 150 километрах. Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, местные жители вряд ли его ощутили, так как оно произошло в лесной местности. В прошлый раз ночью 6 мая в Свердловской области зафиксировали сразу два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. Эпицентры находились на севере региона в 47 километрах от Ивделя на глубине 35 километров, напоминает «Комсомолка». Два района Екатеринбурга, Орджоникидзевский и Железнодорожный, остаются без горячей воды. Как пояснили агентству «Новый день энергетики», отключение связано с проблемами водоканала. Ограничена подача горячей воды с Новосвердловской, Свердловской ТЭЦ и Гурзовской котельной. На станции не поступает холодная вода, поэтому просто нечего нагревать, поясняют энергетики. Когда водоканал устранит проблему, горячая вода начнет постепенно появляться в домах, сообщили в пресс-службе компании Т+. На отсутствие горячей воды также жалуются жители домов на улице Соболева на широкой речке. В Свердловской области за неделю родились 622 малыша и девочек, на этот раз больше – 326, мальчиков – 296. В числе новорожденных 6 пар близнецов, сообщил облздрав. Мировой океан нагрелся до рекордной отметки за всю историю наблюдений. Как пишет газета «Гардиан», средняя температура поверхности моря составила плюс 20,96 градусов, в то время как в июле 2023 года было плюс 20,89. В масштабах планеты это существенный рост. Особенно сильно нагрелись воды у побережья Атлантики и в западной части Средиземного моря. Жаркая сухая погода также установила рекорды на суше. В Западной Европе жара привела к сильным пожарам и засухе. Ученые прогнозируют дальнейшее усиление жары из-за развития природного явления Эль-Ниньо. Ранее эксперты сообщили, что глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло 3 градусов. Это в 2 раза превышает средний мировой показатель. Доллар 82,17, евро 94,84.
0: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».
2: 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: что, друзья, музыкальная пауза красивая подошла к концу, а вот время обеда продолжается не только на радио «Лето». Я желаю всем нам приятного аппетита и отличного настроения. Кстати, сегодня еще неофициальный, но очень позитивный праздник всех путешественников и авантюристов. Поэтому, если вы прямо сейчас планируете отпуск или просто мечтаете сбежать из офиса, вот эта музыка наша для вас. Классная, отличная. Открываем новые горизонты вместе и слушаем на радио «Лето» Владимира Преснякова, еще группа «Хай-Фай» и «Слава» ждут вас минуты на минуту.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое.
2: Так вот, это «You Can Touch» от «Казановы». У меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
4: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

самое время было вспомнить старый добрый афоризм о том, что настоящие чувства познаются и в горе, и в радости. Это был Дима Билан и его пронзительный трек на радио «Лето». Слушаем и заряжаемся правильной энергией на вторую половину этого дня. Экватор понедельника уже практически пройден. А у нас с вами впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Заряжаемся. Слушаем вместе группу «Градус» и «Монокини» и «Five Star Family». Заходите в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь, оставайтесь на связи. Здесь тепло 24/7.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. Число погибших в Нижнекамске выросло до 13. По словам главы Татарстана, жители погибли от ударов именно по гражданским объектам. Число пострадавших – 38 человек. Сотрудников «Wildberries» в Екатеринбурге эвакуировали в связи с объявлением в регионе режима беспилотной опасности. В пресс-службе маркетплейса информацию подтвердили, передает «Ядин». Екатеринбургу могут вернуть универсиаду в 2029 или 2031 году. Такую возможность министр спорта России Михаил Дегтярев обсудил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Глава Минспорта и Олимпийского комитета России в ходе рабочей встречи с главой Свердловской области отметил, что в регионе более 65% жителей систематически занимаются физкультурой. Обеспеченность спортивными сооружениями достигла того же уровня 65%, и город готов принять универсиаду. Вся необходимая инфраструктура уже создана. Министр спорта пообещал проработать этот вопрос вместе с Российским спортивным студенческим союзом, пишет «Комсомолка». Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» с 10 по 14 августа пройдет в Доме кино. В Большом зале показывают игровые фильмы, в Малом – документальные. Сегодня на открытии покажут драму Заура Цагоева «Охотник». Это премьера. По сюжету охотник, забыв о заветах предков, убивает священного оленя, и природа начинает ему мстить. Фестиваль открывает директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. После показа анонсируется творческая встреча с киноведом Богданом Шимохиным. Начало в 7 вечера. Вход на все киносеансы и творческие встречи по бесплатной регистрации на сайте skikb.ru. В Екатеринбурге к концу недели похолодает до 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо похолодания принесет новые дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулев. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, сообщает РИА. Такие высокие показатели в прошлый раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составило 265 яиц на человека в год. При этом в статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, ну а днем от 20 до 22 со знаком «плюс».
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вот кто знает, но в основе этого красивого трека лежит реальная история любви Дмитрия Маликова и поэтессы Лилии Виноградовой. Чувства ушли, а вот шедевр-то остался музыкальный. Только что на радио лето Love Story.

0: А я считаю, что красивые истории вообще в любое время случаются. Но согласитесь, именно в августе они как-то по-особенному ощущаются. Последний месяц лета. Ловим вместе с вами с его звездопадами и романтическими сюжетами. Не теряйте ни одной минуты этого августа, этого прекрасного месяца. И оставайтесь с нами на радио «Лето». Саша Воробьева, Валерия и Денис Клявер. Дальше на 98.9 FM.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekv.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Три парня из группы M-Band на радио «Лето» со своим обещанием «Она вернется». И, в общем-то, насчет погоды они угадали. Ближе к четвергу в Екатеринбурге станет снова теплее. Но вот в отличие от какой-то там таинственной незнакомки, которая вернется, я, Катя Савельева, никуда далеко не ухожу. Мы с вами скоро услышимся, а пока слушаем 20 минут музыки. Отличного музыкального нон-стопа. Самые яркие, самые любимые наши хиты, разумеется, только для вас. С нами Мария Краймбрери, Андрей Губин и группа «Руки вверх». Как красиво.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена еще на 0,25%, как и в прошлый раз. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в начале года он прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция быстро замедлялась и регулятор опускал ставку сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения ставки. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго», входящего в холдинг корпорации СТС, Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бизнесмена и председателя совета директоров корпорации СТС отправили под домашний арест. Напомню, их задержали в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Задержания произошли после того, как в Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать иск о национализации активов миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, бенефициары заполучили контроль над объектами энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями региональных и федеральных госструктур, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге стартовал ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источником финансирования выступает Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную, шлаковую засыпку чердака, все обновят, полностью заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работы планируют до конца года. На Среднем Урале стартовала горячая линия по вопросам безопасности и качества товаров для детей и школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Линия будет работать с 10 по 21 августа. Звонки от граждан принимаются по будням с 7:30 утра до 17 часов по телефонам областного центра 374-1455, а также по телефонам территориальных подразделений. Номера телефонов есть на сайтах ведомств и в региональных СМИ. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине следующего года. А после него, вероятно, в 2028-м фанатов ждет уже четвертый заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг-повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Качество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые,
8: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр» на «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа.
1: Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: Савичева на радио «Лето» для тех, кто в том числе прямо сейчас по делам или, может быть, по долгу службы слушает нас именно в такси. Ну а с 1 сентября этого года, напомню, в Екатеринбурге также вступают в силу новые правила Минтранса для такси. Главное нововведение касается провоза багажа, животных, уровня комфорта. И все это можно почитать и разузнать, чтобы не было сюрпризов. А мы едем дальше и слушаем самые яркие, самые любимые наши хиты для того, чтобы за рулем у вас было только великолепное настроение. Владимир Пресняков, группа «Сливки» и «Добро» ждут вас дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю порой незнакомые, но любопытные слова. И сегодня мы разберем неодушевленное существительное мужского рода – эйдетизм. И это феноменальная зрительная память. То есть, если вам повезло сдавать экзамены и писать контрольные после того, как вы буквально мельком взглянули на страницу сложного учебника, закрыли глаза, и весь текст и формулы остались перед вами, как живые, на ладони, значит, вы обладаете этой суперспособностью или обладали, потому что с возрастом она немножечко, знаете ли, меняется, потому что мозг взрослеет, включает режим жесткой экономии и стирает эту магию, заменяя ее скучными фактами. Школьникам повезло куда больше, чем студентам на сессии. Интересно, что большинство из нас рождаются с этим даром эйдетизма. Дети видят мир невероятно четко, но когда мы вырастаем, мозг включает режим, как я уже сказала, экономии, и все немножечко меняется. Если вы хотите проверить себя прямо сейчас, есть ли у вас этот эйдетизм, посмотрите на руку соседа, закройте глаза. Видите ли вы каждую вот эту родинку, линию на руке? Поздравляю, вы эйдетик. Ну или просто у вас отличное воображение. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ловили с вами романтическое настроение прямо сейчас от Родиона Газманова на радио «Лето». Такая неспешная песня. Мне кажется, для тех, кто никуда не торопится, это как раз то, что нужно. Или парами отдыхает сейчас и слушает радио «Лето» абсолютно в любом уголке планеты через умные колонки. Напомню, достаточно просто сказать «включи радио «Лето», расслабиться и слушать яркие, любимые наши хиты. 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Прямо сейчас группа «Чили», Диана Арбенина и группа «Хай-Фай» на подходе.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
0: Новости.
2: Добрый день. Полпред на Урале Артем Жога сегодня объявил о беспилотной опасности на территории всего УРФО. Напомню, в него входят 4 области – Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская, а также 2 автономных округа – Ханты-Мансийский, Югра и Ямало-Ненецкий. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Обо всех подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112, говорится в сообщении полпреда президента на Урале, пишет Ядин. Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы беспилотной опасности аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать и выпускать самолеты. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду на 11 августа. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, предупреждают спасатели. Будьте осторожны при нахождении на улице. Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Находясь дома при грозе, закройте окна и двери, говорится в сообщении МЧС. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Вблизи водоема в грозу рекомендуют незамедлительно отойти от берега, покинуть акваторию. Также не стоит прятаться под одинокими высокими деревьями, пишет «Комсомольская правда». Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 и 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. Одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84. Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, ну а днем от 20 до 22 со знаком «плюс».
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: красиво.
1: Группа «Звери» прямо сейчас на радио «Лето». Еще не вечер, но уже не такой активный день. И тем не менее, нужно немножечко поднажать. Друзья, думаю, что эта самая музыка на радио «Лето» здорово помогает нам с вами.

0: желаю вам, друзья, чтобы этот час прилетел на одном дыхании, и каждый наш трек заряжал вас своей мощной энергией. Всем, кто все еще на посту, бодрого настроения и, конечно же, легких задач. Мы будем слушать с вами еще и рубрику «Вкус жизни» через 10 минут. Чтобы вы не перепутали, расскажу, чем отличается физический голод от эмоционального. А музыка самая лучшая. Дима Билан и Анна Асти, Валерия и братья Гримм ждут вас дальше.
1: Где-то в пробке, но на сердце много.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была насыщеннее и интереснее. Бывало ли так, вы сыты, но рука сама тянется к шоколадке после тяжелого разговора? Это называется эмоциональный голод. И сегодня мы разберем три его главных отличия от физического, и вполне возможно, они спасут вашу талию, а заодно и ваши нервы. Первое – это скорость. Физический голод нарастает постепенно, как урчание в животе. А вот эмоциональный вспыхивает мгновенно, требуя еды прямо здесь и прямо сейчас. Второе – это избирательность. Когда вы голодны физически, вы согласитесь на обычный суп или яблоко, например. А вот эмоциональный голод – он капризен. Ему нужен конкретный продукт. Я хочу пиццу или торт, или чипсы, или шоколадные конфеты. Желудок вроде молчит, но мозг требует дофамина. И очень важно, настоящая еда приносит сытость и прилив сил, когда вы чувствуете реальный физический голод для вашего организма. А вот заедание эмоций всегда заканчивается чувством вины, тяжестью, а того хуже и самобичеванием. Поэтому в следующий раз, открывая холодильник, сделайте паузу на одну минуту и спросите себя, я действительно хочу есть или мне просто скучно, грустно или одиноко? Вы можете управлять аппетитом. Не позволяйте ему управлять вами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Да, быть просто другом – это хорошо. А быть другом после того, как вроде собирался умереть в один день с другим человеком – это уже совсем другая история. Это была группа «Чай вою» на радио «Лето». Зиверт, дискотека «Аварии», Ольга Серябкина ждут вас дальше. Ну а всем нашим настоящим друзьям, которые продолжают слушать и выбирать нас везде через сайт radioletofm.ru, спасибо огромное. Ну и не стесняйтесь писать на нашем сайте. Заходите, где, в каком городе вы нас нашли и чем занимаетесь в этот час. Ну а дальше 20 минут музыкального нон-стопа для каждого из вас.

Супер диджей. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревога была объявлена на всей территории Уральского федерального округа. Были закрыты аэропорты. В Екатеринбургском кольцово из-за временного закрытия задержаны либо отменены десятки авиарейсов. Так отменены несколько рейсов в Москву, а также вылеты в Сочи, Уфу и Новосибирск. Задерживаются самолеты в ряд городов, в том числе в ближнее зарубежье и Анталью. На прилет в Кольцово также отменены самолеты. Полеты из Москвы, Сочи, Новосибирска, но задержек меньше. Между тем, в Татарстане возросло количество погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. В Екатеринбурге холодает. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной притальной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаума Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, на днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная.

0: Шикарная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный центр «Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа.
1: Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: Огромный привет всем, кто прямо сейчас слушает «За рулем радио Лето» Егора Крида и Джонни. И у нас с вами впереди очень много классных, ярких, любимых наших хитов, которые будут помогать вам коротать время в пути. Отличная музыка, я Катя Савельева, здесь сегодня до 8 вечера. Включаем погромче и едем дальше вместе. Слушаем после коротенькой рекламы Люсю Чеботину, группу «Иванушки Интернешнл», ну и Кристина Арбакайте и Мод. Тоже с нами, тоже скоро.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

висить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

Кто-то помнит эту песню в исполнении Лены Перовой, но это была группа «Винтаж» на радио «Лето». Курьезная история произошла на одной из дорог в Германии. Умная камера с искусственным интеллектом оказалась не такой уж и умной. Она оштрафовала водителя за то, что он просто почесал ухо за рулем. Нейросеть решила, что пустая ладонь вот в такой позе – это телефон. А вы говорите, аккуратнее, все за рулем прямо сейчас, объезжаем пробки и слушаем яркие любимые наши хиты. 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Бережем себя, едем красиво и слушаем Юлю Савичеву, группу «Градусы» и «Сливки» дальше на радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Пострадавших при падении беспилотников на промпредприятии в Тюменской области нет, сообщил полпред президента в Уральском округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание, написал он в своем канале в МАКС. Тюменский губернатор Александр Маор уточнил, что пожар случился в результате падения нескольких украинских беспилотников. Ранее полпред президента на Урале сообщил о том, что сегодня опасность от дронов объявлялась на всей территории УРФО. В Кольцово задерживаются десятки рейсов в Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Минводы, Сочи, Салехард и ряд других городов. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду на 11 августа. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, предупреждают спасатели. Будьте осторожны при нахождении на улице. Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Находясь дома при грозе, закройте окна и двери, говорится в сообщении МЧС. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Вблизи водоемов в грозу рекомендуют незамедлительно отойти от берега, покинуть акваторию. Также не стоит прятаться под одинокими высокими деревьями, пишет «Комсомольская правда». Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 и 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Ну а днем от 20 до 22 со знаком «плюс».
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Смотрите, как вся страна гадала, был ли между ними роман. Ира Тонева и Паша Артемьев только что на радио «Лето». Кстати, со временем они признались, что никаких чувств у них не было, но вот так вот сыграли они очень даже правдоподобно свою историю. И только что мы слушали ее с вами вместе на радио «Лето».

0: передаю теплый солнечный привет отсюда из эфирной студии «Радио Лето». Всем, кто проводит этот прекрасный вечер вместе с нами. Впереди рубрика «Слово дня». Что такое эдитизм? Я расскажу уже через 10 минут. Не переключайтесь и слушайте нас, чтобы настроение за рулем было самым позитивным. Саша Воробьева, Стас Пьеха, Артик и Асти будут стараться, чтобы это было именно так.
1: «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Ruskomedia.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю порой незнакомые, но любопытные слова. И сегодня мы разберем неодушевленное существительное мужского рода «эйдитизм». И это феноменальная зрительная память. То есть, если вам повезло сдавать экзамены и писать контрольные после того, как вы буквально мельком взглянули на страницу сложного учебника, закрыли глаза, и весь текст и формулы остались перед вами как живые на ладони, значит, вы обладаете этой суперспособностью. Или обладали, потому что с возрастом она немножечко, знаете ли, меняется. Потому что мозг взрослеет, включает режим жесткой экономии и стирает эту магию, заменяя ее скучными фактами. Школьникам повезло куда больше, чем студентам на сессии. Интересно, что большинство из нас рождаются с этим даром эйдитизма. Дети видят мир невероятно четко, но когда мы вырастаем, мозг включает режим, как я уже сказала, экономии, и все немножечко меняется. А если вы хотите проверить себя прямо сейчас, есть ли у вас этот эйдитизм, посмотрите на руку соседа, закройте глаза. Видите ли вы каждую вот эту родинку, линию на руке? Поздравляю, вы эйдетик. Ну или просто у вас отличное воображение. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Я с тобой, это была группа «Звери», и я тоже с вами, друзья. Меня зовут Катя Савельева, и до 8 вечера мы будем вместе, чтобы в этих бесконечных пробках вам точно не было хмуро. И, возможно, кто-то из вас решил после этой песни посмотреть в зеркало заднего вида и просто улыбнуться водителю позади себя, тем более, если это кто-то противоположного пола и очень симпатичный. И 20 минут классного музыкального нон-стопа без лишних слов мы дарим каждому из вас без исключения. Слушаем Юлю Зиверт, группу «Хай-Фай», а еще с нами будет «Лицей, и ты станешь взрослой». Остаемся вместе на «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Дроны ВСУ сегодня долетели до Сибири. Во второй половине дня несколько беспилотников упали на промпредприятие в Тюменской области, которое географически находится в Западной Сибири, но входит в состав Уральского федерального округа. После падения на предприятие возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Маор. Это уже не первый подобный инцидент в регионе. В конце июля беспилотники атаковали нефтезавод в Тюменском районе Антипино. Тогда тоже был пожар. Напомню, сегодня в результате атаки беспилотников в Татарстане зафиксированы первые жертвы среди мирного населения. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Рейд на мигрантов провели в понедельник в железнодорожном районе Екатеринбурга. Сотрудники военного следственного отдела гарнизона, а также сотрудники полиции и Росгвардии искали нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. Были проверены 50 человек, шестеро оказались гражданами России, которые не явились в военные комиссариаты для постановки на учет. Их доставили в военкоматы для оформления нужных документов. Подобные рейды в регионе продолжатся, обещают силовики, пишет Е1. Напоминает, что в начале июля в районе Новосвердловской ТЭЦ были задержаны более 40 приезжих. 12 из них были выдворены из страны. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях до 11 августа. Также во вторник возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу недели до плюс 16 днем, плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло. В пятницу температура начнет падать. Но дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. В Екатеринбурге начали ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источник финансирования – Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную и шлаковую засыпку чердака, заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работу планируют до конца этого года. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в сферу по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр» на «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

Кстати, о половинках, друзья. Очень часто мы путаем половинку пиццы, которую безумно хочется съесть прямо сейчас, с настоящим голодом. И почему так происходит, я расскажу в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. А если вы сейчас никакой не стресс, заедайте, а наслаждайтесь своим ужином, я желаю вам самого приятного аппетита. Мари Краймбрери, Дима Маликов и две Маши ждут вас дальше на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была насыщеннее и интереснее. Бывало ли так, вы сыты, но рука сама тянется к шоколадке после тяжелого разговора? Это называется эмоциональный голод. И сегодня мы разберем три его главных отличия от физического, и вполне возможно, они спасут вашу талию, а заодно и ваши нервы. Первое – это скорость. Физический голод нарастает постепенно, как урчание в животе. А вот эмоциональный вспыхивает мгновенно, требуя еды прямо здесь и прямо сейчас. Второе – это избирательность. Когда вы голодны физически, вы согласитесь на обычный суп или яблоко, например. А вот эмоциональный голод – он капризен. Ему нужен конкретный продукт. Я хочу пиццу, или торт, или чипсы, или шоколадные конфеты. Желудок вроде молчит, но мозг требует дофамина. И очень важно, настоящая еда приносит сытость и прилив сил, когда вы чувствуете реальный физический голод для вашего организма. А вот заедание эмоций всегда заканчивается чувством вины, тяжестью, а того хуже и самобичеванием. Поэтому в следующий раз, открывая холодильник, сделайте паузу на одну минуту и спросите себя, я действительно хочу есть или мне просто скучно, грустно или одиноко? Вы можете управлять аппетитом, не позволяйте ему управлять вами. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну что, друзья, мое время в эфире потихонечку завершается. Я не могу вас отпустить без порции звездных подсказок. Говорят, что завтра, 11 августа, день невероятной ментальной ясности и мощных озарений. Поэтому звезды советуют отбросить все сомнения и наконец-то взяться за те дела, которые вы откладывали в долгий ящик. А я вам в этом деле помогу. Меня зовут Катя Савельева. Мы услышимся завтра снова в 11 часов утра. И пусть сегодняшний вечер принесет вам только приятные эмоции. Согдиана, Люся, Чеботина и Валерия ждут вас дальше на радио. Радио «Лето». Берегите себя. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревогу объявляли на всей территории Уральского федерального округа. В соседней Тюменской области отражали атаку дронов. Несколько беспилотников упали на территории промпредприятия, но какого именно, власти не уточняют. Тюменцы попросили не распространять в интернете фотографии и видеозаписи беспилотников, а также их обломков и последствий ударов. Тем не менее, в сети появились фотографии пожара над территорией промпредприятия. Городской портал Тюмени 72.0 .ру напоминает о том, что 25 июля беспилотники атаковали нефтезавод в Антипино в Тюменской области. Там тоже тушили пожар. Между тем, сотни пассажиров рейса Екатеринбург-Бишкек оказались в западне в Кольцово из-за закрытия аэропорта во время объявления беспилотной опасности. Вылет планировали еще в 10:55 утра. Люди уже успели пройти таможенный контроль. Из-за ограничений на вылет воздушных судов рейс задержали до 6 вечера, а затем вовсе отменили. Теперь по закону пассажиры должны повторно пройти таможню, но они находятся в международном терминале и не могут выйти, пока не придут пограничники, рассказали туристы. В пресс-службе уральских авиалиний объяснили, что рейс отменен из-за длительного закрытия неба. Пассажиров перевезут завтра другим рейсом. Их обслуживают согласно правилам, пишет Ядин. В Колумбии сегодня произошло землетрясение. В городе Манисалесе погибли 12 человек. В Кипко разрушены 3 здания. Под завалами одного из них могут находиться люди. Спасатели и добровольцы ищут людей. В некоторых городах страны зафиксированы проблемы со связью, и граждане не могут дозвониться до экстренных служб. Видеозаписи землетрясения в Колумбии появились в сети. На кадрах видны разрушенные здания и автомобили. Окна в домах разбиты, некоторые дома обрушились, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге холодает. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
0: Реклама.

0: нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 900 000 рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model S5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Ну а днем от 20 до 22 со знаком «плюс».
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный центр Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

0: есть 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM. Жизнь.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето». Не

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много